0: Реклама.
1: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков «Абарис» не разобраться.
4: Автоцентр «Абарис». Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. «Абарис». Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Лаборатория «Автостекла». Своих не бросаем. Держим цены на японские автостекла. Успей. Установи. 533-444. 533-444.
4: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Реклама.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
3: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир. Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
4: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
5: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.

середина второго месяца лета, но и, кажется, опять-таки повторю тот тезис, который я не перестаю повторять. Время летит, летит вообще совершенно каким-то образом неумолимо. Что ж, у нас многое чего происходило за выходные, об этом обо всем мы обязательно сегодня поговорим, но, я имею в виду, происходило не то, что там у меня лично, хотя у меня тоже много лично что происходило. Я имею в виду в мире, вокруг, в мире спорта, различные интересные инфоповоды у нас здесь, локальные, все это было, мы это все дело обсудим. Пока же мне хочется лишь сказать вот в этом первом выходе в часе, первом выходе в шоу, что, ну, вроде бы стало чуточку полегче относительно жары. Немного она решила от нас оставить, и ближайшую неделю, вплоть до следующего понедельника, нас с вами не больше 22 градусов ожидает. Между прочим, будет, конечно, немножко влажно, дожди, небольшие дожди нас с вами на этой неделе ожидают, но вот этой вот изнуряющей тропической жары, по крайней мере, не будет. Надеюсь, что многие из тюменцев со мной согласятся, что та погода, которая у нас царила на прошедшей неделе, на прошлой, значит, порой где-то было весьма и весьма проблематично вообще, потому что выходишь на улицу, только ты оказался под светом солнца, все, ты уже человек-гриль какой-то, превращаешься сразу автоматически. Теперь нам можно передохнуть. Каким будет август, я пока еще нигде не видел никакого ни прогноза, ничего, но надеюсь, что такой сбалансированный. По крайней мере, этого хотелось бы. У нас здесь тоже, между прочим, на Красной Армии баланс весьма и весьма соблюден, потому что у нас здесь будет как и музыка, так и часть, которая ей противовес. Это игры, подарки, развлечения, какие-то интересные новости. Все это будет, в том числе и в этом часе, повторюсь. Нас впереди ожидает игра под названием «Кинотрейлер». Озвучу трейлер какому-либо фильму. И потом, собственно говоря, если узнаете, что это будет за фильм, то тогда можете получить два билета в кино в кинотеатр «Атмосинема» от Красной Армии. До этого гороскоп, новости. Ну и опять-таки о том, что происходило в прошедшие выходные, мы поговорим с вами уже прямо в самом ближайшем будущем, после того, как послушаем группу Coldplay и хит «Adventure of Lifetime». Я еще раз всех хочу поприветствовать, всем пожелать легкой рабочей недели. Я понимаю, что она навряд ли будет такой у всех 100%, но тем не менее. Вот, чтоб как можно легче проходили у нас с вами предстоящие рабочие будни. Этого я и хочу всем пожелать. Все, еще раз всем привет, отличного дня, устраиваемся поудобнее, идем далее, это летние каникулы.

Говорим, что у нас происходило за выходные. И, наверное, в этот раз этот выход можно посвятить спорту, потому что, ну, продолжается чемпионат мира по футболу, и еще был турнир UFC в эти выходные. Давайте-ка раскроем, наверное, эту тему. Так, немножечко поговорим о том, что, ну, внимание большинства людей, которые следят за футбольным миром, было приковано, конечно же, к четвертьфинальным матчам проходящего чемпионата мира по футболу. И что мы с вами наблюдали? Как испанцы выиграли Бельгию глубоко ночью с пятницы на субботу. Ночью со счетом 2-1 они вышли в полуфинал. Ну, а потом был матч вчера между Норвегией и Англией. Я, если честно, этот матч не смотрел. Но, если честно, мне хотелось, чтобы Эрлинг Холланд свою команду вывел вперед. Потому что, мне кажется, команда Норвегии чуточку более яркая. И хотелось вот так, ну, чтобы вот ребята дошли, ну, как минимум, до полуфинала. А кто его знает, может быть, там и в финал попали. Ну, не знаю. Но, тем не менее, отлетели они от Англии 2-1 со счетом таким. Также Аргентина играла со Швейцарией. Это был максимально драматичный матч. Я смотрел нарезку, не смотрел прямой эфир, но смотрел хайлайты и... Но это было, конечно, прям зрелищно и интересно, на мой взгляд, опять же, повторюсь. И теперь, что мы имеем по итогам прошедших футбольных выходных? Что в полуфинале у нас сразятся команды Франции и Испании и Англии и Аргентины. И что-то мне намекает на то, что мы увидим повторение прошлого финала чемпионата мира по футболу, когда в финале сойдутся Франция и Аргентина. Не буду загадывать, но есть такое предположение. Также, помимо этого, 329-й номерной турнир UFC прошел. Это смешанное единоборство. Микс Martial Arts, если хотите, называйте так. И, в общем-то, чем был интересен этот турнир? Там должно было состояться возвращение легенды, так скажем, невероятного Конора Макгрегора. И это был главный бой вечера. Помимо этого, там со-главный бой вечера был тоже интересным. И вы знаете, я так сильно ждал этот матч. Потому что я в субботу... турнир. В субботу лег специально пораньше, чтобы проснуться. Но там же, как обычно, трансляция идет из Штатов, и, соответственно, у нас рано утром показывают. Встал в воскресенье пораньше, посмотрел предварительные бои. Такой, ну когда же? Но все достаточно тоже весьма интересным образом развернулось. Только начинается бой, как Конора Макгрегора и Макса Холлоуэя. Конор тут же летит в разножку, в прыжке. Неудачно приземляется на ногу, и по подозрениям врачей, пока что на состоянии на вчерашний день, рвется и переднюю крестообразную связку. И все, матч, собственно говоря, бой был остановлен. Мне кажется, много людей по всему миру в этот момент сделали вот так фейспалм и вот звук вот такого удивления. А, не очень слышно, вот такого. Да, ну, так сильно ждали, так сильно промоутировали это событие, подавали его как бой года, как событие спортивное года в том числе. И, в общем-то, бах, и все. Также знаю, что вчера еще состоялся поединок по боксу, где наш российский спортсмен тоже одержал победу, чем мы его, собственно говоря, и поздравляем. Ну, вот такие вот спортивные выходные были. Чем они были еще наполнены, мы обязательно с вами об этом сегодня поговорим. Ну, а пока же предлагаю слушать музыку далее. Вместе с нами уже через пару секунд Боб Синклер.

0: Ков, новости. Но перед этим слушаем диджея Смэша и Артема Качера. Хит, который называется «Клатч», ожидает нас через 2,5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас до плюс 17, на улице пасмурно, днем сегодня максимум плюс 22 и облачно, вечером плюс 20 градусов и ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro 12+.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
6: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
8: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
9: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Выпуск новостей на Красноармии в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В Тюмени продолжается подготовка к отопительному сезону. Сейчас специалисты УСТЭК реконструируют теплосети на двух участках по улице Максима Горького и в районе пересечения Красных Зорь и Мельничной. За последние 4 года здесь зафиксировано 19 повреждений. Последний ремонт проводили еще в 2009 году. В ходе реконструкции меняют диаметр труб, что повысит надежность и долговечность системы, сообщает глава города Максим Афанасьев. Всего этим летом в Тюмени отремонтируют 53 объекта и более 10 километров сетей. Летняя оздоровительная кампания продолжается в Тюменской области. Об этом агентству «Тюменская линия» рассказали в информационном центре правительства региона. На базе лагеря «Олимпийская ребячка» прошли профильные региональные смены под общим названием «Содружество Орлят России. Лаборатория открытий», участие в которых приняли более 700 ребят. Также прошла 18-я спартакиада загородных лагерей. Участие в открытии соревнований приняла олимпийская чемпионка Луиза Носкова. Всего за лето в детских загородных центрах Тюменской области отдохнут более 20 тысяч детей. В Тюмени перекрыли перекресток улиц Максима Горького и Советской возле ТРЦ «Гудвин». Ограничение продлится до 16 июля, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. Здесь будут реконструировать участок трубопровода тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. Возможные маршруты объезда по улицам Максима Горького, Софьи Ковалевской, 50-летия Октября, Холодильной и Фабричной. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 13 июля. Поехали. Итак, Овны, сегодня Овнов день компромиссов. Будет сложно, но благодаря этому отношения точно не разорвутся. Стоит быть осторожнее с незнакомцами, не могут разжечь конфликт на пустом месте. Тельцы, сегодня вам стоит относиться к другим с заботой и любезностью, вам будут платить тем же. Так что общение будет складываться отлично, а вы можете наслаждаться. Близнецы, вы сегодня обретете дзен, вот так неожиданно и сразу. Это отличное время, чтобы браться за сложные задачи. Все вы решите их спокойно и без лишних нервов. Раки, вам сегодня стоит задуматься о своем доме. Дизайн явно стоит обновить, так что купите что-то красивое, свое гнездышко, украсьте его. Львы, сегодня у львов на пути будут встречаться исключительно необычные люди, которые помогут посмотреть на этот мир с другой стороны. Вдохновляйтесь. Девы, вам сегодня придется плясать под чужую дудку, но благо недолго. Вы почувствуете, когда выпадет шанс гнуть свою линию, не упустите его. Весы, сегодня весы все еще на волне удачи, так что многое получается по щелчку пальцев. Постарайтесь переделать больше дел, успеть все и достичь успеха так быстро. Скорпионы, сегодня вам стоит общаться осторожнее, в некоторые дела лучше никого не посвящать, пусть тайны останутся тайнами, чтобы не натолкнуться на шквал критики. Стрельцы, сегодня стрельцам стоит искать единомышленников, в жизни могут появиться люди, которые перевернутся вверх тормашками и помогут посмотреть на многие вещи под другим углом. Козероги, вам сегодня не стоит стесняться, делитесь своими идеями и слушайте чужие, ведь они вдохновят на новые проекты. Вам как раз не хватает энергии единомышленников. Водолеи. Сегодня вам стоит открыться своей второй половинке. Очень важно высказать все, что не дает двигаться дальше. Компромисс найдется очень быстро. Рыбы, вам сегодня стоит творить и любить. Это самое важное. И первое, и второе подарит вам обалденные эмоции и запоминающийся опыт. Главное, не стесняться.

0: Uncle Flex на Красной Армии, трек, который называется «СМС», имени 737. Мы начинаем игру под названием «Кинотрейлеры». Я сейчас озвучу трейлер какому-либо фильму. Ваша задача по ссылкам из этого трейлера догадаться, что же за фильм загадан сегодня. Свои варианты ответа присылайте в Макс или в Телеграм по номеру 8922-300-104-6. Итак, переходим к трейлеру. Фильм, до которого, ну, такой, наверное, когда ты еще подросток или только юноша, в целом вполне себе интересно посмотреть. А потом, когда уже вырастаешь, такой, да как-то уже особо и не интересно, потому что в жизни и не такое вообще бывает. Но это я, конечно, утрирую и с сарказмом говорю, но тем не менее. Итак, поехали. Трейлер к фильму сегодняшний. Что-то я слишком долго, да, запрягаю. Еще раз, если что, Макс или Телеграм 922-300-104-6. Пятый по счету верный ответ станет победным. Поехали.
1: Это история про мужичка с бакенбардами, который после определенных манипуляций с его телом уже никогда не сможет пройти металлодетектор. И ни один мастер по маникюру не записал бы его на ноготочки. А еще он был самым борзым среди вот этих необычных людей, как их там, Y или Z. В общем, фильм, основанный на журналах с картинками, на которых прописаны диалоги и междометия типа «бах», «бум», «тыщ». В главной роли актер, который однажды рекомендовал всем нам чай Липтон. Его самый известный тезка, создатель журнала с зайчиком. Но он борется со злом не один. У него там еще очкарик, лысый, синий Халк и женщина-синоптик. Смотрите во всех мутациях страны.
0: Что это за фильм? Пишите 922-300-104-6. Скоро будем подводить итоги.
2: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса в Тюмени сейчас плюс 17, на улице пасмурно, днем плюс 22 и облачно, вечером плюс 20 и ожидается малооблачная погода.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять, тут классный двор.
5: Уже бегу. Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: Реклама.
7: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
8: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
9: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
10: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
11: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
12: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
13: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
15: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
16: Застройщик ОСЗ ИСБ «Недвижимость». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

0: кино. На связи с нами Роман. Давайте с ним поговорим. Ром, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как у тебя стартанула эта новая рабочая неделя? С чего она начинается?
1: Да я уже на работе.
0: Ты уже на работе, как-то так немножко, как будто с сожалением сказал Роман. Но, а хотя, с другой стороны, ну, понедельник, 7 часов 45 утра, но я бы тоже, если честно, немножко с сожалением бы сказал, что я тоже уже на работе. Ром, ну что ж, я желаю тебе сил, энергии на всю оставшуюся рабочую неделю, чтобы у тебя все получалось, чтобы, знаешь, что-то какая-то такая грандиозная задача у тебя закрылась, что люди вокруг тебя поаплодировали в твоем коллективе. Вот так мне хочется тебе пожелать.
1: Спасибо большое.
0: Так, давай озвучим, что за верный вариант ответа был на мой вопрос. Какой фильм сегодня был загадан в трейлере? Я тебе, знаешь, как скажу? Сегодня мнения наших слушателей, они разделились. Вот ты сейчас скажешь нам правильный ответ, а потом я расскажу, о чем еще люди подумали. Смотри, я говорил, что это фильм, история про некого такого мужичка с бакенбардами, который после определенных манипуляций с его телом уже бы больше никогда не прошел металлодетектор. Ни один мастер по маникюру не взял бы никогда его на ноготочки. Ну, мало ли, что может произойти. А еще он был самым борзым среди необычных людей. Я говорил, что это то ли люди Y, то ли люди Z, но это как бы люди X. Итак, что это за фильм?
1: Это «Росомаха».
0: Это «Росомаха», да, совершенно верно. Почему я говорю, что мнения разделились? Многие подумали, что это «Железный человек», но тебя оказалось не провести. Смотрите-ка, вот голова все включена у человека, который начинает так рано свой день. Поздравляю еще раз тебя с победой. Отправляем тебя в кинотеатр. Желаю приятного просмотра, ну и хорошего дня. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Ну, а мы тем временем продолжаем далее слушать музыку до финала часа. В принципе, только она нас и ожидает. На подходе «Баиндех», «Чио» и «Мод», «Шаде», «Лавите».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени сейчас до плюс 19, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 22, облачно, вечером плюс 20 и малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
5: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
6: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
7: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
8: Sequoia Парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Sequoia Парк.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
10: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Тюмени 8 часов утра. Постепенно набираем обороты и двигаемся далее. Понедельник, сегодня 13 июля. Наконец-то и солнце появилось за нашими окнами. Это, конечно же, не может не вдохновлять. Так что устраивайтесь поудобнее. Это «Красная армия», шоу «Летние каникулы». Мы продолжаем.

Час номер два стартует, 8:04 в Тюмени. Итак, что мы с вами будем делать в этом часе? Мы, конечно же, как и, впрочем, всегда, продолжим радовать вас отличной музыкой. У нас много самых разных хитов со всей планеты, как отечественных, так и зарубежных. Все это для вас, для вашего музыкального настроения. Во-вторых, у нас здесь в этом часе, на этой неделе вообще, в принципе, мы с 8 до 9 будем разыгрывать сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. Так что имейте это в виду, сделаем это и сегодня. Чуть позднее поговорим с вами о том, о том, какой сегодня день, чем он знаменателен и так далее. Исходя из этого, задам какой-то вопрос, ответите на него. Что ж, без проблем. Есть шансы получить как раз-таки сертификат «Максимилианс». Будет гороскоп, будут новости, ну и обсудим с вами в ближайшем будущем то, что же сейчас популярно в интернете, какие события происходили и так далее, о чем люди пишут, говорят, интересно обсуждают и всякое такое в этом духе. Вот, в общем-то, расклад примерно такой на ближайшие 60 минут. Ну и если говорить немножко уже не о том, что нас в этом часе ожидает, а говорить о том, какие-то свои рассуждения, мысли вам рассказать, ну, не знаю, особо их как будто бы сегодня нету, но такие стандартные достаточно выходные у меня прошли. Они ознаменовались, я даже думал, может быть, опубликовать где-нибудь в соцсетях такое это вот. Выходные мужчины. Что у меня было? Значит, когда тебе уже 35 лет, у тебя суббота начинается с похода в больницу, потому что на неделе в рабочие дни ты толком не можешь попасть к врачу. Значит, больница, потом что-то вот какая-то спортивная история, сходить в зал и так далее. Вечером домашние работы, потом, значит, посмотреть телевизор и спать. И плюс-минус воскресенье та же самая история, только без больницы. Потренироваться, значит, посмотреть телевизор или что-нибудь какой-нибудь этот и поделать работу по дому. Да, я, если честно, вот это вот, вот эти мужицкие дела по дому, я их так много переделал за субботу и воскресенье, если честно. А еще в субботу очень круто погулял, да, если честно, это была супер крутая прогулка. Спасибо человеку, который составил мне компанию в этом, это было невероятно, безумно приятно и круто. 8:06 в Тюмени, продолжаем далее мы этот день. Давайте-ка прямо сейчас вспомним хит от Кайга и Парсона Джеймса, хит, который называется «Stole the Show». Я думаю, он вам всем знаком, но давайте освежим его в памяти.

как много всего мне хочется с вами, хочется много о чем вам рассказать, потому что, ну, как-то большое количество различных инфоповодов было в прошедшие выходные, начиная с середины обеда пятницы, и я такой, о, этим я с нашими слушателями поделюсь, это интересно. И вот так вот потихонечку себе в заметки куда-то в избранное заносил, ну, и теперь вам рассказываю. Вообще, на самом деле, ну, в большинстве случаев в понедельник так происходит, что накапливается много информации, которой, конечно же, можно поделиться с людьми, которые вас окружают. Вот вам, пожалуйста, парочка таких интересных инфоповодов. Тут удивительная история произошла у наших западных партнеров, как это иногда говорят люди, имеющие отношение к политике. Вот что произошло. Кола спасла жизни женщине из Штатов. Звучит как история с форума кока-коликов. Ко-ко-колик. Ну да, кока-коликов. Интересно, кстати, кока-колики. Кто это такие? Люди, форум кока-коликов. Людей, которые обожают кока-колу, или у них что-то вот это вот, ну, проблема с желудком. Но это правда. Врачи из США действительно прописывали пить диетическую колу женщине с жалобами на сильную боль в верхней части живота. Оказалось, что там образовался плотный комок из непереваренной пищи. Очень много вопросов у меня к этому абзацу в этой новости есть, если честно. Вместо операции попробовали лечение колой. Женщине нужно было пить по 1,5 литра диетической колы каждый день. И уже через 2 дня она почувствовала себя лучше. Эндоскопия показала, что комок полностью растворился. У меня есть одно предположение. Ну, я, конечно, не хочу ставить под сомнение качество образования где-либо вообще в мире медицинского образования, потому что, да, ну что наговаривать, грубо говоря. Но есть ощущение, что врач, который назначил такое лечение, он либо сильно доктора Хауса пересмотрел, либо чатом GPT пользовался. Что-то такое возможно. Ни в коем случае не призываю, если вдруг у вас какие-то боли в животе, не надо лечиться колой, ни диетической, ни какой-либо еще. Что еще? Вот вам интересный факт. Вы знали, что я такой, ну, я частенько в офисе у нас хожу, вот вам небольшая предыстория. И во время обеденного перерыва приходишь в нашу комнату, где, значит, люди, куда люди приходят на прием пищи, и говоришь «приятного аппетита», а в ответ тишина. Я такой, ну, странно, вроде бы же ты, соблюдая какие-то нормы этикета, правила вежливости и так далее, желаешь людям вкусно покушать, а они молчат. И притом делают вид, как будто тебя вообще в этой комнате нет. Такое очень часто происходит. Если меня сейчас слышат мои коллеги, я, конечно, на вас не обижаюсь на это, нет, но выглядит это странно. И вот я, наконец, понял, в чем дело. Фраза «приятного аппетита» на офисном обеде, она, ну, нас достаточно раздражает. Ее даже предлагают запретить. Со слов специалистов по этикету, псевдовежливость отвлекает, плюс раздражает. По их заверениям, дежурная «приятного аппетита» на кухне – сомнительная затея. Человек ест, а его вынуждает переключаться, прожевывая, сказать спасибо и прерывать свой законный обеденный чил. Да и вообще, следить за чужой котлетой в рабочей обстановке не камильфо. Ну, если честно, никогда не следил. Мне абсолютно все равно. Просто заходишь и говоришь «приятного аппетита». Вместо этого эксперты советуют просто поздороваться, кивнуть или вообще не мешать человеку уничтожать свой контейнер с гречкой. Иногда лучшая вежливость – молча пройти мимо. Ну, могу с этим согласиться частично. Могу, но, наверное, пожалуй, теперь буду

0: Забегаемся вперед. Впереди возможность выиграть сертификат ресторана «Максимилиан» за 3000 рублей. До этого гороскоп. Новости не пропустите.
1: Реклама.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро» 12+.
3: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
4: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
7: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
8: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
9: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
10: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на «Энка.ру» или получите консультацию по телефону 42 52 72.
11: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
12: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
13: Галамарт.
14: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
11: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: А вот и выпуск новостей на Красной Армии. С нами Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Утро доброе. Парковки в центре Тюмени сделают платными круглосуточно. Это коснется стоянок на улицах Ленина, Орджоникидзе, Герцена, Челюскинцев, Первомайской, Володарского, Хохрякова и Советской. Тарифы останутся прежними, а бесплатный ночной режим отменят. Исключение сделают только для праздничных дней. Сейчас оставить машину на стоянке после 6 вечера можно бесплатно. Городские власти объясняют изменения высоким спросом. Из-за того, что все места постоянно заняты, водителям приходится парковаться вторым рядом. В Тюмени завершается благоустройство нового общественного пространства «Комарова парк». Торжественное открытие запланировали на 18 июля. На сегодня смонтировано все уличное освещение, готовы детские игровые площадки, осталось завершить устройство газонов, сообщает администрация города. «Комарова парк» — это лесной массив площадью почти 38 гектаров. На его территории обустроены пешеходные и велодорожки, и веревочный парк, детские и спортивные площадки. Тюменская область готовится принять организованные группы туристов из Китая в сентябре. Об этом сообщил заместитель губернатора Андрей Пантелеев. Тюменская область вошла в топ-10 пилотных регионов, которые примут туристов из арабского мира и Китая. В прошлом году индийские и китайские туроператоры ознакомились с инфраструктурой региона. Сейчас МИД РФ решает вопрос внедрения для таких туристов электронных виз, а также использования платежных систем. На этом все. Далее утреннее шоу «Летние каникулы».
2: Спонсор программы — Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: Итак, давайте обратимся к гороскопу, посмотрим, что нам пророчат звезды на сегодня, на 13 июля. Начнем, как и всегда, с Овнов. Сегодня Овнов день компромиссов. Будет сложно, но благодаря этому отношения точно не разорвутся. Стоит быть осторожнее с незнакомцами, они могут разжечь конфликт на пустом месте. Тельцы, вам сегодня стоит относиться к другим с заботой и любезностью. Вам будут платить тем же, так что общение будет складываться отлично, а вы можете наслаждаться. Близнецы сегодня обретут дзен. Вот так неожиданно и сразу. И это отличное время, чтобы браться за сложные задачи. Все вы решите спокойно и без лишних нервов. Раки, вам стоит задуматься о своем доме. Дизайн явно стоит обновить. Так что купите что-то красивое, свое гнездышко, украсьте его. Львы, сегодня у львов на пути будут встречаться исключительно необычные люди, которые помогут посмотреть на этот мир с другой стороны. Вдохновляйтесь. Девы, вам сегодня придется плясать под чужую дудку. Но благо недолго вы почувствуете, когда выпадет шанс гнуть свою линию, не упустите его. Весы, сегодня вы все еще на волне удачи. Так что многое получается по щелчку пальцев. Постарайтесь переделать больше дел, успеть все и достичь успеха так быстро. Скорпионы, вам сегодня стоит общаться осторожнее. В некоторые дела лучше никого не посвящать. Пусть тайны останутся тайнами, чтобы не натолкнуться на шквал критики. Стрельцы. Сегодня стрельцам стоит искать единомышленников. В жизни могут появиться люди, которые перевернутся вверх тормашками и помогут посмотреть на многие вещи под другим углом. Козероги, вам не стоит стесняться. Делитесь своими идеями, улучшайте свою жизнь. И, между прочим, слушайте чужие идеи, ведь они вдохновят на новые проекты. Вам как раз не хватает энергии единомышленников. Водолеи, сегодня вам стоит открыться своей второй половинке. Очень важно высказать все, что не дает двигаться дальше. Компромисс найдется очень быстро. И, наконец, рыбы, вам сегодня стоит творить и любить. Это самое важное. И первое, и второе подарит вам обалденные эмоции и запоминающийся опыт. Главное, не стесняться.

Сейчас трек, который называется «Эйфория». Мы с вами постепенно продвигаемся далее. Настало время разыграть сертификат в ресторан «Максимилианс» на 3000 рублей. И вот каким образом мы с вами сделаем. Я посмотрел, что за день сегодня такой, 13 июля. Вы знали, что сегодня день рождения у такого знаменитого представителя электронной сцены, как Бенни Бенасси? Вот, да. Человек, который связан с электронной музыкой непосредственно, очень сильно. И да, в 67-м году этот парень родился, практически 60 лет. Вы понимаете, легенды электронной музыки, они уже, ну, вот в таком предпенсионном возрасте, или, может быть, даже отчасти в пенсионном. Поздравляем Бенни с днем рождения. Ну, а вопрос у меня сегодня будет, получается, музыкальный. Мы знаем, что в составе дуэта Бенасси Бразерс Бенни в том числе существовал долгое время. И вот у меня к вам вопрос. Далее будет два хита от меня. Один из них принадлежит как раз-таки Бенасси Бразерс. Что это за хит? Может быть, вот этот?

0: Телеграм 92-3-0-104-6. Какой из этих хитов является хитом дуэта Бенаси Бразерс? Итоги подведем после Temper City Self-Aware. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени сейчас плюс 20, облачно с прояснениями, днем плюс 22, вечером плюс 21 и малооблачно.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «База плитки.рф». «Прокерамик».

0: помогает!
1: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
2: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка и настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек. Беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
10: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
11: «Тримет». ООО «Тримет», город Тюмень, ОГРН 102-720-083-05-79.

0: 8 часов и 44 минуты. Мы сейчас уже скоро узнаем, кто победил и кому достается сертификат в Максимилиенс на 3000 рублей. На связи с нами Дима. Дима, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Привет, привет. Так, ну что, во-первых, ты сегодня такой достаточно проворный у нас слушатель, потому что первым среди прочих наших слушателей ответил верно на мой музыкальный вопрос. Я напомню, в чем была суть. Сегодня 13 июля, и сегодня свой день рождения празднует один из итальянских музыкальных красавчиков Марко Альдо Бенасси, если говорить о его настоящем имени. Ну, а сценический псевдоним Бенни Бенасси, один из 50% дуэта Бенасси Бразерс. И музыкальный вопрос у меня заключался в следующем. Я включал два хита, один из них как раз-таки принадлежит дуэту Бенасси Бразерс. Дим, давай еще раз включу эти хиты, а ты нам скажешь, какой из них, первый или второй, это Бенасси Бразерс. Договорились?
1: Давай, не забуду.
0: Все, поехали. Может, вот этот хит? Или, может быть, вот этот? Скорее всего, говорит Дима, это первый. Ну что ж, проверяем твою удачу. И, конечно же, это первый хит. Мне кажется, вот этот вот узнаваемый абсолютно звук, фирменный стиль братьев Бенасси, который нам еще знаком по хиту Satisfaction. Что ж, поздравляем, Дим, тебя с победой, спасибо тебе большое, приятного тебе аппетита заранее, хорошего отдыха, ну и классных летних каникул. Счастливо, пока. Да, ну и стоит отметить, кстати, я прям приятно поражен в хорошем смысле этого слова, потому что все наши слушатели 100% ответили верно, кто-то написал даже название трека. Это здорово, это в очередной раз подчеркивает то, что мы здесь в Тюмени музыки-то разбираем.

0: Группа «Бурито» прямо сейчас вместе с Гариком «Бурито» «По волнам» называется этот хит. Вероятно, прям, ну, так очень прикольно услышать что-то вот из прошлого здесь у нас на Красной Армии. 8.49 в Тюмени. Мы с вами отправляемся вперед покорять этот понедельник далее. Будем его максимально обличать не без помощи любимых хитов. На подходе «Звонкий». Послушаем хит «Рискую» до этого «The Colors», а также «Мари Краймбрери». Ты помнишь уже через 2.5 минуты.
1: Прогноз погоды.
0: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20 градусов, на улице облачно с прояснениями, днем плюс 22, вечером плюс 21, ожидается малооблачная погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
5: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
6: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Хавейл.

Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

времени 9 часов утра. Ну и в это время мы, как правило, стартуем третий час утреннего шоу «Летние каникулы». 13 июля сегодня, напомню, потихонечку раскачиваемся. Всем удачной рабочей недели. Погнали вперед.

и берет свое начало отсюда. Час номер три нашего шоу «Летние каникулы», конечно же. Меня Антон Колев зовут. Всем еще раз большущий привет. Понедельник, 13 июля. Сразу с самого начала хочу вам всем пожелать легкого, продуктивного и полезного для себя и окружающих дня. Надеюсь, что все так и будет. Хотя наверняка найдутся люди, у которых уже все не так пошло в этот день, уже что-то какие-то трудности, неприятности. Вы, наверное, думаете, вот, не стой, ноги стал, вот, я неудачник. Да не надо так думать, все у вас классно. Вы живы, здоровы, и все у вас хорошо. Вот я надеюсь, что именно эта мысль и поможет вам справляться с любыми трудностями этого дня. Кстати говоря, гороскоп сегодня такой, знаете, весьма и весьма неплохой для всех знаков зодиака. Есть как положительные какие-то моменты, и очень мало отрицательных, между прочим. Имейте это в виду. Надеюсь, что рабочая неделя сложится удачной, тем более мы с вами на этой неделе перешагнем экватор лета. Казалось бы, вот только оно начиналось, и, ох, уже вторая половина его буквально через парочку дней начнется. Стоит ли по этому поводу грустить? Нет, наверное, не стоит. Стоит лишь только подумать о том, как правильно и грамотно вы распоряжаетесь тем временем, которое вам дано, и задуматься над тем, если вдруг не очень грамотно, то как сделать так, чтобы оставшуюся половину лета провести еще максимально, опять-таки повторюсь, с пользой для себя. С каких-то таких небольших философских рассуждений начал этот час. Ну все, дальше философию оставляем. Далее впереди нас с вами ожидает большое количество музыки, будет гороскоп, как я уже сказал, будут новости. Новости в классическом варианте от Виталия Панова. Он придет сюда и с этой вот новостной подачей своим серьезным голосом расскажет нам о том, что происходит в Тюмени и в окрестности. Ну и чуть менее серьезной подачей я вам в ближайшем будущем расскажу о том, что обсуждают в сети. Много на самом деле информационных поводов произошло за прошедшие выходные. Там и очередные исследования от ученых приехали, от статистов. Они там посчитали по статистике, что да как происходит в тех или иных сферах и областях нашей жизни. Так и спортивных новостей много. Поэтому все это дело кратко обсудим через один трек. Это будет трек, кстати говоря, который мне сильно импонирует. Это будет Оля Серябкина и Дима Урих, 8901. Именно эту историю предлагаю послушать нам далее. Так что завариваем свой утренний кофе. У кого какая по счету уже чашка, у меня лично вторая. И продвигаемся далее покорять все преграды этого понедельника. Всем еще раз большой привет и отличного дня.

что расскажу вам кое-какие интересные инфоповоды. Но давайте, наверное, начнем с особо важного и локального. Вот такую новость я сегодня утром нашел, что, оказывается, нас предупреждает. 13 июля по югу Тюменской области нас ожидают кратковременные дожди, местами сильный дождь и гроза. Днем местами кратковременная дождь, гроза и возможен град, между прочим. Имейте это в виду. Порывы ветра при грозе 15-20 метров в секунду. И глядя на то, что происходит в столице России, там, конечно, сильно вообще их зацепило. Вот эта вся история и с градом, и с грозами, и со смерчами, торнадо и так далее. Но имейте в виду, не оставляйте там ваши автомобили где-нибудь под деревьями и сами старайтесь под ними находиться, если вдруг гроза началась. Потому что в этом году погода вообще абсолютно какая-то неуправляемая. Что еще? Вот какое интересное исследование, наверное, или я не знаю, какую-то статистику подвели. Задумались ли вы когда-нибудь о том, что ожирение может влиять на экономику страны? Думали или нет? Так вот. Тут прямо так и написано, что люди с лишним весом в России наносят ущерб экономике страны. Такое исследование выпустили специалисты Высшей школы экономики. Они связали ожирение с падением ВВП. По данным ученых, люди с избыточной массой тела хуже справляются с работой, ведут менее активный образ жизни и в среднем живут меньше, что снижает их вклад в экономику. В денежном выражении потери оцениваются в 1,25 триллиона рублей. Ну, то есть 1 триллион 250 миллиардов рублей получается. И почему я начал смеяться? Потому что я в этот момент вспомнил, как выглядят некоторые из представителей Государственной Думы, например, ну и других различных ну вот этих вот государственных институтов, скажем так. И мне почему-то стало весело. Вроде бы как на благо Родины работают, но в тот же момент своим лишним весом наносят ей ущерб. Ну да ладно. Что еще хотелось бы вам рассказать? Была новость вот какая. Это, кстати, противоположная новость тому, что люди с лишним весом наносят ущерб экономике. Оказалось, ну, если вдруг вы решили, так, все, надо же восстанавливать экономику, и от меня напрямую зависит ВВП страны. Нужно идти и заниматься в зал. Но имейте в виду, что тренировки в качалке могут сделать вас не только накачанным и более худым, но еще и лысым. Об этом предупреждают трихологи. Это те специалисты, которые работают с патологиями волос. Я так завуалированно вам скажу. Ну, что завуалированно? Напрямую вам и говорю. По словам врачей, выпадение волос вызывает чрезмерные тренировки наряду со стрессом, недосыпом, фастфудом и другими факторами. Такой набор может раньше запустить генетическую предрасположенность к облысению. И есть у меня один коллега, я не буду называть, кто это, ну, здесь вот у нас в холдинге и на Красной Армии, который сильно переживает по поводу того, что стремительно уменьшается количество волос на его голове, но и при этом он и заниматься пошел. Не знаю, есть ли тут какая-то, ну, в зал прям усиленно начал ходить, есть ли тут какая-то связь или нету, надо с ним этот вопрос обсудить, хотя он эти темы, конечно, не любит.

0: Называется эта работа, и если мне память не изменяет, то, кажется, Фаррелл Уильямс принимал участие при создании этого трека, при его записи, помогал ребятам найти подходящую мелодию, какие-то части из инструментов и так далее. Тюмени 9.19, продолжаем далее летние каникулы, на подходе новости, но перед этим лирик «Don't Go Mad».
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени уже плюс 20 градусов. На улице облачно с прояснениями. Днем сегодня до плюс 22, вечером плюс 21 и будет малооблачная погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
1: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21 50 94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить. Пора действовать.
7: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
8: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Подкасты, реклама в эфир, озвучка для игр, YouTube-трансляции, песни, что рвутся в ротации, голос, который запомнит весь мир.
11: Ты приносишь идею, а мы вдыхаем в нее саунд-дизайн. Сухой сигнал превращаем в живой организм.
12: Мы ждем тебя. Неважно, нужен ли тебе голос для рекламы, бит для трека, джингл для бренда или атмосфера для подкаста. Студия Vibes. Елизарова, 6/1.
13: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
14: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.

0: А вот и выпуск новостей на Красной Армии, в студии Виталий Панов. Виталий, доброе утро.
1: Доброе утро. В историческом центре Тюмени за Спасской церковью бывшую парковочную зону преобразуют в небольшой сквер. Проект стал частью благоустройства улицы Ленина и приурочен к 440-летию города. Его авторы учли исторический контекст этого места. В начале 20 века здесь располагался общегородской сад купца Текутьева. Здесь планируют высадить более 2000 деревьев и кустарников. Также будут обустроены пешеходные дорожки, зеленый лабиринт из кустарников, установят скамейки и качели. Тюменская область вошла в топ-5 регионов по приемной кампании учреждения среднего профессионального образования. В тюменские колледжи и техникумы субъекта подано более 25 тысяч заявлений, сообщает информцентр правительства региона. Среди самых популярных профессий – сестринское и лечебное дело, сварочное производство, разработка и управление программным обеспечением, ремонт и обслуживание автомобилей. Лидерами по приему документов стали Тюменский колледж производственных и социальных технологий и многопрофильный колледж Тюменского индустриального университета. В центре Тюмени перекрыли улицу Короленко на участке между улицами Достоевского и Грибоедова. Она проходит параллельно улицам Герцена и Запольной. Ограничения будут действовать до 25 августа, сообщает Департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. В течение полутора месяцев здесь будет проходить капитальный ремонт тепловой сети. Водителей призывают обращать внимание на дорожные знаки, возможные маршруты объезда по улицам Запольной, Достоевского и Грибоедова. На этом все. Далее летние каникулы.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

Центр аллергии и астмы «Парацельс» в Тюмени. Диагностика и лечение крапивницы, аллергии, дерматитов и астмы у детей и взрослых. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Гороскоп на Красной Армии.
1: На сегодня, на 13 июля, поехали Овны. Сегодня Овнов день компромиссов. Будет сложно, но благодаря этому отношения точно не разорвутся. Стоит быть осторожнее с незнакомцами. Они могут разжечь конфликт на пустом месте. Тельцы, вам сегодня стоит относиться к другим с заботой и любезностью. Вам будут платить тем же, так что общение будет складываться отлично, а вы можете наслаждаться. Близнецы. Сегодня близнецы обретут дзен. Вот так неожиданно и сразу. Это отличное время, чтобы браться за сложные задачи. Все вы решите спокойно и без лишних нервов. Раки. Вам сегодня стоит задуматься о своем доме. Дизайн явно стоит обновить, так что купите что-то красивое в свое гнездышко, украсьте его. Львы. Сегодня у львов на пути будут встречаться исключительно необычные люди, которые помогут посмотреть на этот мир с другой стороны. Вдохновляйтесь. Девы. Сегодня вам придется плясать под чужую дудку, но благо недолго, вы почувствуете, когда выпадет шанс гнуть свою линию. Не упустите его. Весы. Вы сегодня все еще на волне удачи, так что многое получается по щелчку пальцев. Постарайтесь переделать больше дел, успеть и достичь успеха так быстро. Скорпионы, сегодня вам стоит общаться осторожнее. В некоторые дела лучше никого не посвящать. Пусть тайны останутся тайнами, чтобы не натолкнуться на шквал критики. Стрельцы, сегодня вам стоит искать единомышленников. В жизни могут появиться люди, которые перевернут все вверх тормашками и могут и помогут посмотреть на многие вещи под другим углом. Козероги, вам сегодня не стоит стесняться. Делитесь своими идеями и слушайте чужие, ведь они вдохновят на новые проекты. Вам как раз не хватает энергии единомышленников. Водолей, сегодня вам стоит открыться своей второй половинке. Очень важно высказать все, что не дает двигаться дальше. Компромисс найдется очень быстро. Рыбы, вам сегодня стоит творить и любить. Это самое важное. И первое, и второе подарят вам обалденные эмоции и запоминающийся опыт. Главное, не стесняться.

0: 640-летие Тюмени. И расскажу вам это после того, как послушаем здесь на Красной Армии диджея Marshmallow и группы Portugal The Man с хитом «Феникс». Они появятся здесь через 3 минуты, так что никуда не расходимся. All I know, I love songs,
1: love songs. Прогноз погоды.
0: В Тюмени по-прежнему плюс 20 градусов, сообщает сервис Яндекс.Погода. На улице облачно с прояснениями. Также будет и сегодня днем. Температура воздуха поднимется максимум до отметки плюс 22 градуса. Вечером плюс 21 и малооблачно.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
1: Реклама.
4: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226 006.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву. Ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах Додо. Заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: Додо Пицца. Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: Додо.
4: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонент ящик 955. 12+.
5: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

5 июля в парке Дружбы, это который находится на улице Карманского. Там пройдет концерт группы «Корни». Вот это да, вот это неожиданно. Группа «Корни» приедет в Тюмень. Вместе с ними также выступит и один из участников шоу «Голос» Илья Алтухов. Но если Илья Алтухов мне, по крайней мере, ни о чем не говорит, даже если загуглить, потому что не такой уж я и поклонник шоу «Голос», то группа «Корни» вызывает, конечно, такой, ну, немножечко, но тем не менее интерес. Я, если честно, даже визуализировать себе не могу этих парней, как они выглядят на текущий момент, но было бы интересно посмотреть. Так что, если что, имейте в виду, 25 июля в 17:00 в парке Дружбы группа «Корни». Если вдруг вы хотите послушать всеми любимые народные хиты

красивой, яркой, стильной колонной проехаться по центральным улицам города не пропусти. Так что желаю удачи, ну и, конечно же, говорю до скорейшей, до скорой встречи. Да, ну что ж, таковы эти местные новости на сегодня. Как только будет появляться какая-либо новая информация по поводу Дня города, конечно же, буду с вами ей делиться. Так же, как и мои коллеги. Потому что 440 лет, знаковая дата, мы на правильном пути, мы идем вперед, развиваемся. Тюмень, что-то меня сейчас потянуло в такое, знаете, есть ощущение, что я вас себе представляю, своих слушателей, вот так вот обнимаю, такой, да, мои хорошие, погнали вперед. Это же, кстати, стоит сказать и здесь.

0: Реклама.
1: Мы так привыкли смотреть, что разучились чувствовать. Закройте глаза. Что вы слышите? 90 минут в полной темноте. Без телефонов, без суеты. Только вы, незрячий гид и новый опыт, который меняет восприятие. Мир на ощупь. Приходите, чтобы услышать сердцем. Продажа билетов на сайте touchworld72.ru. ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
2: Хочешь профессию будущего? Колледж «Скайпро» приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж «Скайпро». 12+.
3: Энки. Металлопрокат и стройматериалы. Энки. Арматура, труба, цемент и кирпич. Энки. Выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки. Стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы. Доставка. Расчет по звонку. 68 18 18.
4: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
5: Медицинский центр М+, веропыту.
6: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
7: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН P315-723-2000-1701.
8: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
9: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60-49-49.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Кельвин Харрис и Джейзи с темой Satisfy в Тюмени 10 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про капибару по имени Савелий, который ищет невесту. Он находится в Белгороде. Проблема в том, что большая часть капибар в России — это родственницы нашего героя. Сотрудники зоопарка описывают Савелия как обаятельного, импозантного самца с ворчливым мужским характером. Он неприхотлив, дисциплинирован, а еще знает такие

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет Беовулф со своим суперхитом «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
1: Еще чуток, и этот мощный вокал будет в твоих динамиках.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 25%. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ СБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка до 25% при покупке квартиры в ЖК-дивном квартале озера из выделенного пула трехкомнатных квартир во второй очереди строительства. Предложение ограничено. Действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд», Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд» – твоя территория спорта.
4: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
5: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. «Эталон авто». Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. «Эталон авто». Заходите в наш интернет-магазин «эталонавто72.ру» или приезжайте на Молодежную, 12.
2: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН-П 313-723-200-00-17-01.
7: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
8: Треснуло лобовое стекло? Не проблема! В Тюмени есть лаборатория автостекла. Вам легко отремонтируют или заменят автостекло по демократичным ценам. Огромный выбор. Замена за 1 час. Гарантия и бесплатная консультация. Звоните 533-444. Легко запомнить. 533-444.
9: Осторожно, вызывает привыкание к хорошему сервису.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. В середине дня потеплеет до плюс 24, а осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди трогательная песня «Невероятно» от Звонкова.
4: Вопрос без ответа. Как скучно я живу.
1: Вот так красиво продолжим это утро. Не переключайся.
0: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
5: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц? Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
3: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
4: Скажи 3300.
5: Не, я знаю этот прикол.
4: Ну скажи.
5: 3300.
4: Почисти рот у гигиениста.
6: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

на Красной Армии Лили Вуд и The Prick Prayer in C. Хитовость он получил благодаря ремиксу от Равена Шульца в 2014 году. А кажется, что это было прямо вчера. Но не будем застревать в прошлом, давай заглянем в ближайшее будущее. Там уже маячит ярчайшее событие лета – парад красных машин 2026. Заявки на участие от обладателей красных авто и мотоциклов активно поступают. Это значит, в этом году мы снова откроем День города красиво и масштабно. Такого флешмоба ты больше нигде не увидишь. Если хочешь участвовать со своим транспортным средством, то заходи в нашу группу ВКонтакте «Радио Красная Армия» и заполняй там специальную форму.

Красной Армии. В общем, это будет крутой день для всех нас. 25 июля, 10:00 у Технопарка встретимся. Дальше к нам на встречу.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 22, ветер северо-восточный с порывами до 12 метров в секунду. К середине дня потеплеет до плюс 24, осадков синоптики не обещают.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Компанию нам составит хайповая Мия Бойко с тем X

0: Реклама.
1: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
2: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
3: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
2: А ты умеешь?
3: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
4: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: приходи.
1: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
2: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
3: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14:00. Автодром Метелевский.
4: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. УСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68

Тюмени 11 часов. Мяу, на связи Даша Русакова. Скоро расскажу, каким подарком порадую тебя сегодня в программе «Плюс вайб». Пока же встречай лучших мировых и российских звезд в своих динамиках.

знает, может быть, иногда и Пуки Кэт. И Snoop Dogg с Бенгером Баттонс, то, что нужно в такую прохладную погоду, мне кажется. Ну и вообще, чтобы было теплее, предлагаю нам с тобой собраться сегодня, через часок, в программе «Плюс Вайб». Послушаем хорошей музыки, поиграем немножко. Я буду задавать вопросы, участвуй, и тогда тебе может достаться либо парный пригласительный в кино, либо сертификат на двоих в батутный центр SkyMax. Призы считаю огонь, времени осталось еще совсем немного, так что оставайся рядом, будем слушать далее. One Republic, Give Me Something, этот поп-хит прозвучит сразу после Коста Лакосты и его новинки Cherry Lady на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс, в Тюмени плюс 21, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Еще потеплее до плюс 23, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди харизматичный Holiday Boys.

0: Реклама.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
6: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься? И что

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 21, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Еще потеплеет до плюс 23, а осадков сегодня не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Сильно мне нравится эта новиночка. Поставлю в паузу «Магнетик». Расскажу, какие ништяки мы приготовили для тебя на этот день города. Не переключайся.
0: Реклама.
4: Хочешь профессию будущего? Колледж SkyPro приглашает выпускников 9 класса на обучение по 15 востребованным специальностям. Обучение на реальных проектах, стажировки и заработок с первого курса, помощь в трудоустройстве, современный кампус в центре города, индивидуальная траектория обучения. Звони 21-50-94. Колледж SkyPro. 12+.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
7: «Галамарт». Суперцена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
8: «Галамарт».
0: Вайп
9: на Красной Армии.
1: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
0: Плюс вайп
9: на Красной Армии.

Russian Whiskey, Понга. Под эту мелодию колдуем комфортную погоду на день города 25 июля. В общем-то, уже неплохо. Плюс 23 небольшой дождик, но сама понимаешь, прогноз еще может поменяться 100 раз. Надеюсь, что в лучшую сторону, как и парад красных машин, который год от года мы стремимся сделать еще интереснее для гостей, чтобы все уходили восторженными и с классными призами от Красной Армии. Помимо самого действа автопробега красных автомобилей, мы готовим мастер-классы, показ моды и выступления лучших тюменских артистов. Так что приходи со своими 25 июля к 10:00 на площадь у технопарка. Будет правда здорово. Дальше Алок и Халид, Dive into Me. С этой мелодией продолжим этот рабочий день. Сразу после группы Пицца и их главной, наверное, песни «Оружие на Красной Армии».

0: Реклама.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Скажи 3300.
8: Не, я знаю этот прикол.
7: Ну скажи.
8: 3300.
7: Почисти рот у гигиениста.
9: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Коммерческая недвижимость от НК. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступно.

рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК НК» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Договор

чуть менее 12 часов. Мы начинаем плюс вайп. Для чего? А для того, чтобы этот понедельник стал чуточку светлее и приятнее. Главный хит сезона «Шаде» уже на подходе. Делай громче.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Тимени, 12 часов и 4 минуты. Думаю, что ты уже вошла в рабочую колею после выходных. Если нет, то прыгай вот на эту волну, и мы вместе с тобой раскачаемся. Ну, а если уже удалось, то давай немножечко отвлечемся и поиграем. Я буду дарить подарки в ближайшее время. И чтобы их получить, нужно просто добавить наш номер 8-922-300-1046 в Телеграм, либо в Макс, следить за вопросами, присылать ответы и оставаться на связи. Среди подарков сегодня парный пригласительный в Атмос Синема. Я презентую его во второй половине часа, а в самые ближайшие минуты разыграю два сертификата, каждый на 2 часа, посещение батутного центра SkyMax. Подробности чуточку позднее.
0: Плюс Вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: Не утихает, никак не утихает шумиха вокруг чемпионата мира по футболу. Честно, я не особо слежу за турнирной таблицей. Но вот от мемов с Эрлингом Холландом никак, конечно, не отвертеться. Да и, в общем-то, кайф, мне он очень сильно нравится. И ты знаешь, так совпало, что сегодня

0: нашей стране прошел первый в мире чемпионат мира по футболу. Первый вариант в Канаде, второй вариант в Бразилии, третий вариант в Уругвае. Отправляй свою версию на номер 8-922-300-1046 в Телеграме либо в Максе прямо сейчас.
1: Плюс Вайб
2: на Красной Армии.

0: играть вместе с Ирой. Ир, привет.
1: Привет.
0: Ты как вообще к футболу относишься?
1: Смотреть всегда за.
0: Реально? Ты прям смотришь футбол?
1: Ну, если компания подбирается, то могу посмотреть.
0: Ага. А тебе интересно, кто победит, или все-таки, ну, там, такие мальчики красивые бегают, знаешь, такие накачанные, с икрами такими?
1: Да, второй аспект тоже немаловажен.
0: Согласна с тобой абсолютно. Ну, тогда давай перейдем к сегодняшнему заданию. В какой все-таки стране прошел первый чемпионат мира? В Канаде, Бразилии, либо в Уругвае? Тебе слово.
1: И это правильный ответ в Уругвае.
0: Безусловно! Ты так уверенно отвечаешь, будто сама там была.
1: Ну, хотелось бы побывать, но, к сожалению, там еще не была.
0: Слушай, ну вот как только изобретем машину времени, так сразу туда и рванем в 1930 год в Уругвай, чтобы посмотреть на самый первый чемпионат мира. Думаю, там тоже было полно красавчиков.
1: Уверена.
0: Желаю хорошо тебе отдохнуть в батутном центре SkyMax. Мы двигаемся далее. И много хорошей музыки. И еще розыгрыш парного пригласительного в кино у нас на очереди.
2: Плюс вайб на Красной Армии.

0: такую историю. Тут невероятное что-то произошло. Парень в самолете устроил для всех просмотр чемпионата одного из этапов на своем ноутбуке. Подробности будут немного позднее, не переключайся.
1: Реклама. В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
3: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом колбас и мясных полуфабрикатов, вкусной рыбкой, тортами и печенюшками, овощами, свежими и высушенными фруктами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите и сразу. Сибирский.ру.
4: Лаборатория «Автостекла». Высочайшее европейское качество по умеренным ценам. Приезжайте, убедитесь. 533-444.
5: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
6: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+, потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
7: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
8: Реклама. ООО «СЗ «Новая земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
9: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
10: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса – ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21 78 21.

0: такого. А он купил его не только для себя, но вообще для всех. Мужчина стоял с высоко поднятым ноутбуком в носу самолета, чтобы все видели, что происходит. И, кстати, Wi-Fi там стоил ого-го, как недешево, поэтому парень здорово так вложился, и я считаю, что звание героя этого полета ему можно смело присудить. Ну, а пассажиры, почему-то это были преимущественно мужчины, смотрели просто с упоением. Мужчина молодец, а сыграли, кстати, 3-2 в пользу Аргентины. Такая вот история. Дальше будем дарить парный пригласительный в кино, но сначала Тейм Импала и Джинни, Дракула. Потрясающая история, которую послушаем сразу после Анны Асти. Плачу на техно.
1: Плюс вайб на Красной Армии.

0: Вайб на Красной Армии.
1: И если пройтись по календарю праздников на сегодня, ничего такого прям глобального нет, но зато есть и Всемирный день головоломки. И поэтому я вспомнила сам мультик «Головоломка» 2015 года. Ну и в прошлом году вышла еще и вторая часть, которая, кстати, не менее крутая, чем первая. И сегодняшний розыгрыш парных пригласительных в Атмос Синема будет основан именно на этом мультфильме. Я предлагаю тебе записать наш номер 8-922-300-104-6 в Телеграме, либо в Максе нас добавить и присылать ответ на следующий вопрос. Как зовут главную героиню мультфильма «Головоломка»? Первый вариант – Райли, второй вариант – Стейси, третий вариант – Леонид. Пиши прямо сейчас 8-922-300-104-6 и оставайся на связи.
0: Плюс Вайб на Красной Армии. Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 21, ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Вечером плюс 21 также будет малооблачно и без осадков.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов. В плитки. Магазин, склад, производство. База плитки.рф. Прокерамик.
3: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
4: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: Реклама.
5: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.
6: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
7: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
8: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
9: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53.
10: Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
11: 4 июля. Открытие Центра водных видов спорта «Софиленд». 2 бассейна, профессиональные тренеры и чистейшая вода. «Софиленд». Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38-45-55. «Софиленд». Твоя территория спорта.
12: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-80.

0: Вайб на Красной Армии.
1: В Тюмени 12 часов и 41 минута. Сейчас будет прямой репортаж с заправки от Егора. Егор, привет.
2: Здравствуйте.
1: Ну как ты, свободен? Можешь с нами поговорить?
2: Да, заправляюсь, могу.
1: Прямо сейчас заправляешься, да?
2: Да, да, да.
1: А очередь была?
2: Ну да, большая очередь на Широтной.
1: О, ну поздравляю тогда тебя. Давай спасибо. По-быстрому, да, тогда. Предлагаю тебе ответить на вопрос, который может подарить тебе два пригласительных в Атмос Синема. Как зовут главную героиню мультфильма «Головоломка»? Первый вариант – Райли, второй вариант – Стейси, третий вариант – Леонид.
2: Первый вариант – Райли.
1: Райли, у-ху! Егор, ну почему же не Леонид? Ну, по-моему, это очевидно. Просто очевидно. Я желаю тебе полного бака, ну и хорошо провести время в кино, в Атмос Синема, по билетикам, которые уже у тебя, можно сказать.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе. Сразу слышно, что человек занятой. Двигаемся далее. Впереди ДВН. Можно я с тобой. Еще много всего классного.
0: Плюс вайб на Красной Армии.

0: как залетела и в соцсетях, и в мировых чартах. Ну и у нас тоже кое-какое место в плейлисте ребята занимают. Плюс вайб на сегодня все. В следующий раз пошумим уже завтра с 12 до часу. Да и вообще в любой будний день. Обязательно подключайся сам, сама. Подключай коллег, побеждай в розыгрышах и кайфуй вместе с нами в обязательном порядке. Так вот, как доктор прописал. Самое главное, это хороший настрой. Двигаемся далее.
1: Прогноз погоды.
0: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас плюс 20. Местами идет небольшой дождь. Ветер северо-восточный 3 метра в секунду. Вечером без осадков плюс 21.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
1: Реклама.
6: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226 006.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
2: Лето зовет, в Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
3: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
2: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
3: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
5: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
6: Привет. Вот так ты слышишь свой голос без обработки. Обычно, близко, может быть, немного уязвимо.

На Красной Армии Богдан Медведев с историей Broken Heart в Тюмени 13 часов и 9 минут. Как и обещала, рассказываю про грядущий всероссийский флешмоб. Это парад красных машин, в котором участвуют и тюменцы, и гости из ИКБ, Омска, Новосиба.

прикольные ништяки для участников и для зрителей мы готовим. Поэтому ждем твою заявку, если ты попадаешь на парад красных машин со своим авто, или приходи, обязательно приходи гостем, потому что для тебя у нас тоже много всего классного припасено. Об этом подробности будут непременно в ближайшем эфире. В плане музыки совсем скоро Jonas Blue M Life к нам присоединятся с темой Age of Desire. Ну а прямо сейчас Ольга Серябкина и Дима Урих. 8-901 на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени плюс 20, ветер северо-восточный с порывами до 13 метров в секунду. Далее вечером до плюс 21, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка, а ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди Праймовы, Филатов и Кэрос, тема среди счастливых людей.

0: Реклама.
1: Коммерческая недвижимость от «Энка». Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72.
2: Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИДК «Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Прикосновение может сказать больше, чем слова. Свидание в темноте – это откровение. Никаких отвлекающих факторов, только доверие и тишина. Мир на ощупь. Позвольте темноте сблизить вас. Билеты на сайте или по телефону 53 20 77.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325 723 2032 601.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает Яндекс.Погода, в Тюмени плюс 20, местами идет небольшой дождь, далее вечером до плюс 21, осадков не ожидается.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди абсолютный топ от Marshmello и Portugal The Man Phoenix. Расскажу, какую локацию в Тюмени сегодня точно стоит посетить. Не пропусти.
0: Реклама.
4: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетика». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
5: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В «Нуар» с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан «Нуар», Советская 20.

0: Стань супер-ниндзя! Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Вайп. Плюс вайп.
8: На Красной Армии.
9: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
7: Плюс вайп.
8: На Красной Армии.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

зараз на армії і версія діджея Вана Мура. Трек «Кукла» дискотеки «Аварии». Двигаемся далее в компании самых крутых исполнителей. Ну а после работы можно заскочить на Цветной бульвар. Там в 5 часов стартует ежегодный ландшафтный фестиваль. Он называется «Тюмень цветущая». А это целых 9 большущих цветочных инсталляций, с которыми можно фоткаться, которые можно тихонечко так потрогать. Ну и выбрать приз зрительских симпатий тоже можно будет. Эта экспозиция простоится до 16 августа. Организаторы обещают, что каждую субботу и воскресенье

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди грандиозный хит Satisfied Кэлвина Харриса и Джей-Зи. Лови эту пикантную историю через почти 3 минутки.
2: Реклама.
3: Скажи 3300.
4: Не, я знаю этот прикол.
3: Ну скажи.
4: 3300.
3: Почисти рот у гигиениста.
5: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.

0: профессионалам. Русская компания. Надежность, безопасность, удобство. Звоните прямо сейчас. 680086. 680086.
1: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
2: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
3: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
4: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
5: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П 315-723-202-17-01.

0: Пиры со скидкой до 2 200 000 рублей на география.рф.
1: Застройщик ООО ЗС Бетилла. Проектная декларация на штрафе.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры Жакомотива из выделенного пула 1-2 квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

0: Вечер, тема клатч. Ну, а далее Тимур Салахов достает свой пушистый клатч или барсетка, что там у тебя, с очередной новостью. Привет.
1: Даша, привет. Всем большого, классного, хорошего дня. У меня вот такая новость. Во время чемпионата мира этого года по футболу более 500 новорожденных назвали в честь звезды сборной Норвегии. Большую часть назвали Холландом. Еще 91 младенец был назван Эрлингом Холландом. Это вот что-то вроде...
0: Это в какой стране?
1: В Перу. Все это в Перу. Там распространены имена вроде Матео и Хосе. На наш лад, ну, какая-нибудь там, как Саша.
0: Катя, да.
1: А Эрлинг или Холланд звучит что-то вроде Ярополка. Вот так вот.
0: Святослав
1: еще можно предположить, да.
0: Платон.
1: Вот я это все к тому, что вот если хочется какое-то имя необычное дать своему ребенку, чтобы оно было действительно уникальным, нужно сейчас дать ему очень необычное имя. Вот, потому что спустя там 15-20 лет, да, везде Ярополки. Мы тут посмотрели, есть еще Грач, например.
0: Фрол.
1: Все это имена в России. Так вот, чтобы у ребенка было действительно уникальное имя, стоит его назвать как-нибудь по-простому. Например, Даша. Даша.
0: Ну, спасибо.
1: Ну, в смысле, это же распространенное имя.
0: Ну, спасибо тебе. Хорошего эфира тебе.
1: И тебе классного вечера. В Тюмени 14.00. Продолжаем понедельник. Впереди услышим Дона Диабло, его радио Бэйби. И прямо сейчас лови тему от Мото In The Club на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени прямо сейчас плюс 20 и облачно, ночью похолодает и до плюс 15, завтра днем ожидаем 24 градуса тепла и также облачную погоду. Все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим приятный ритм от Леона и Калму Скотта «Stay». Эта история меньше, чем через 2 минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
4: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
5: «Тримет». ООО «Тримет». Город Тюмень, ОГРН 102-720-083-0579.
6: «Скайм».

0: в первый этаж.
1: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени прямо сейчас плюс 20 облачно, ночью похолодает до плюс 15, завтра днем ожидаем до 24 градусов тепла и все время без осадков.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Love you, House Rhythm, Meet Me in the Dark, а дуэта Eve.

0: армии впереди меньше, чем через минуту. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
3: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
1: Вайп. Вайп. Плюс вайп.
4: На Красной армии.
5: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
1: Плюс вайп.
4: На Красной армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

июля все пройдет, уже меньше, чем через 2 недели. Все, конечно, в день города. Ну а поучаствовать может любой желающий. Заявку ждем прямо сейчас в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». Заглядывай, подписывайся, заполняй заявку под Pongo от Russian Roll Alejandro и

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени прямо сейчас плюс 20 и облачно, ночью похолодает и до плюс 15, завтра днем ожидаем до 24 градусов тепла и все время без осадков.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу. Жить в квартале «Скандия» хорошо.
5: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжим понедельник в ритме лета от Джонни Федука. Лови эту солнечную тему меньше, чем через полторы минуты здесь, на Красной Армии.
0: Реклама.
2: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон. Авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон. Авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
6: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН НП 313-723-200-00-1701.
7: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
6: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРН НП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
9: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.

искренне наслаждаемся его отсутствием. И вот о перевоплощении еще есть такая новость. Мужчины в России начали страдать от кризиса среднего возраста на 10 лет раньше. Уже в 28-30 лет вместо 40. Психологи утверждают, что главной причиной — это культ успеха и неприятие себя. В соцсети создают какое-то ложное представление о том, что уже в 20-30 должен случиться какой-то успешный успех, машины, авто, а на самом деле этого нет. Не у каждого просто-напросто получается. Что и привело к взлету обращения к психологам среди мужчин. И вот это, мне кажется, просто отлично. Да, хорошая практика — ходить, искать помощь, и все это действительно хорошо. Так что будем продолжать искать себе помощь, чтобы справиться с этим понедельником. Впереди Алан и Рокстон и Маблат. И прямо сейчас лови невероятно от звонкого здесь на Красной Отметке.

0: Прогноз погоды.
1: За окнами Тюмени прямо сейчас плюс 21 и облачно, ночью похолодает до плюс 15, завтра ожидаем до 24 градусов тепла и все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: услышим танцевальный ритм.

0: армии меньше, чем через полторы минуты. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Коммерческая недвижимость от Энка. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nk.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО «ИТК Энка» на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
3: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
4: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
5: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreia.rf.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 82

0: Прогноз погоды.
1: По информации Яндекса, в Тюмени прямо сейчас плюс 21 и облачно, ночью похолодает и до плюс 15, завтра днем ожидаем до 24 градусов тепла и все время без осадков.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Услышим песню «Черри Лезя».

0: Красной армии меньше, чем через 2 минуты. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар, Советская, 20.
3: Мы в географии. И знаете что? Тут одни плюсы. Школа у дома, плюс док-парк, плюс двухуровневый бульвар. Ищите квартиру с плюсами на география.рф.
4: Застройщик ОСЗ ИСБ недвижимость. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето зовет. В Додо Пиццу нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
6: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
5: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
6: «Додо».
4: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП Зайцев Александр Игоревич. ОГРНП 317-723-200-042-908-625-30. Тюмень. Абонентский ящик 955. 12+.
1: Вайб. Плюс вайб.
3: На Красной армии.
7: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
1: Плюс вайб.
3: На Красной армии.

Но все равно в него принято отмечать успехи и делиться позитивом с коллегами, чтобы все на работе было хорошо. Давай попробуем. Значит, ты уже на работе. Это успех. Если ты в этот понедельник не на работе, это двойной успех.

0: Сердце мое.
1: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
3: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
4: Лето зовет, в «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
5: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
4: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
5: «Додо».
6: Приложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.

Тюмени 16.00. Приближаемся к финалу первого рабочего в компании Моно, ее темы и Орданы. Прямо сейчас лови Let Me Be от The Second Voice здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного понедельника.

Mad World, Two Colors здесь на Красной Армии. Классный электронный трек о том, что мир понемногу сходит с ума. Ну, знаешь, это ведь бывает по-разному. Во-первых, понемногу завершается рабочий день. Мы уже сходим с ума слегка, как хотим пойти домой. И, кстати, мы здесь тоже чуть включаем режим сумасшествия. Все, конечно, в ожидании Дня города и парада красных машин. 25 июля нас ждет просто безумно.

проедет по центру Тюмени. Кроме этого, кроме автопробега, нас ждет настоящий праздник прямо у технопарка. Там развлекательная программа, конкурсы, артисты, показ, моды, мастер-классы. Все, чтобы этот день запомнился надолго. Подробности ищи в нашей группе ВК «Радио Красная Армия». Заглядывай, подписывайся и, конечно, следи за новостями. Пока же следи за тем, что нас ждет впереди. Это грибы, их тема «Тает лед». И прямо сейчас «Gonna Put You» от Power здесь, на Красной Армии.

0: Красной Армии и много другой классной музыки меньше, чем через 2 минуты. Оставайся рядом.
1: Реклама.
2: Между делами найдите минуту для себя, а важные встречи проведите за столом уютного ресторана. В Нуар с 12 до 16 вас ждут поздние завтраки и обеды. Общайтесь, договаривайтесь и наслаждайтесь блюдами европейской кухни на летней террасе. Ресторан Нуар. Советская, 20.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Энки – металлопрокат и стройматериалы. Энки – арматура, труба, цемент и кирпич. Энки – выгодные цены и выбор для стройки немалый. Энки – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
4: 4 июля. Открытие центра водных видов спорта «Софиленд». Два бассейна, профессиональные тренеры и... Чистейшая вода. Софиленд. Одесская 1, корпус 1, строение 1. Телефон 38 45 55. Софиленд. Твоя территория спорта.
5: Хрустящие драники. Аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек». Белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18. Второй этаж.
6: В эфире радиоканал «Красная Армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Прямо сейчас в Тюмени 22 градуса тепла и ясно. Ночью похолодает до плюс 15, завтра днем до 24 градусов тепла и все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Впереди легенда танцевальной сцены России, диджей Смэш, его свежая работа «Бэмби». Лови этот ритм и еще больше другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через полторы минуты.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик». Керамик.
0: Реклама.
4: Галамарт. Супер цена. С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
5: Галамарт.
6: Скажи 3300.
7: Не, я знаю этот прикол.
6: Ну скажи.
7: 3300.
6: Почисти рот у гигиениста.
8: Профессиональная гигиена полости рта по самой приятной цене. Комфортное оборудование. Все этапы. Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали. 3D-снимок. Всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено. 18+. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Но на самом деле Tempo City абсолютно реальная инди-рок-группа, и трек они сделали без каких-либо нейросетей. За что можно отдать им должное? Работа вышла крутая, успех абсолютно заслужен, и мы тоже будем продолжать стремиться к успеху этого дня, конечно, завершению работы. Если тебе в этом вдруг могут помочь нейросети, разрешаю. Действуй, заглядывай, открывай Алиса, Гигачат, все лишь бы уйти пораньше с работы.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

Тюмени, 5 вечера. Ну что же, 1 час остается до финала рабочего дня. Его начинаем с New Religion от Бибирекса и на малиновой луне от Майя Мишель. Лови!

Крамбрери в своем треке «Ты помнишь?» здесь на Красной Армии. И, конечно, есть что вспомнить. Прямо сейчас предлагаю отправиться в чертоги разума. Значит, закрой глаза, вспомни. 7 утра, ты собираешься в школу, по телевизору идут мультфильмы. Один из них «Спанч Боб». Да, вот такая новость. Лего выпустит набор конструктора по «Спанч Бобу». Там три дома «Спанч Боба», его соседей Сквидварда и Патрика. Это те самые ананас, камень и синий дом в форме головы. Все в виде конструктора, конечно, с очень даже милыми мини-фигурками героев. По фото выглядит очень круто. Есть ряд пасхалок на серии мульта и внутри интересное убранство. Старт продаж ожидается 1 сентября, так что будем ждать. Пока же, впереди услышим Бадди Тока от Али Фарбена. Прямо сейчас лови сингл «Карма» от Егора Крида, Артика и Асти здесь, на Красной Армии.

0: Прогноз погоды.
1: За окнами Тюмени прямо сейчас плюс 21 и облачно, ночью похолодает и до плюс 15, завтра днем ожидаем до 24 градусов тепла и все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Продолжим понедельник в компании дуэта Ape. Их работаем Meet Me in the Dark.

0: Коммерческая недвижимость от НКО. Это помещение в 4 районах Тюмени. Доступна рассрочка до 2 лет и лизинг. Подберите помещение от 7 миллионов рублей на nko.ru или получите консультацию по телефону 42 52 72. Рассрочку и лизинг предоставляет застройщик ООО ИДК НКО на срок до 24 месяцев при первоначальном взносе от 60%. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Договор купли-продажи.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: Стоматология. Сердце Сибири. Харьковская, 66. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала. Делопроизводитель. Медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
2: Вот и завершается первый летний.

0: Прямо сейчас свежий выпуск новостей. Их расскажет Виталий Панов. Виталий, здравствуйте.
1: Добрый вечер. На привокзальной площади Тюмени после завершения реконструкции личный общественный транспорт поедут по новым маршрутам. У каждого они будут свои. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Автобусы будут останавливаться напротив входа на железнодорожный вокзал. На обособленных полосах уже установили две остановки. Также появится отдельная полоса для такси. Площадка, где ранее останавливались автобусы, станет платной парковкой. Аэромобильная группировка МЧС Тюменской области прибыла в село Килачевское Свердловской области для помощи местным жителям, пострадавшим от наводнения. Тюменские спасатели на специальном плавающем транспорте ПТСМ эвакуируют людей и животных. Накануне в Орбитском районе ввели режим ЧС из-за затоплений. Всего в зоне затопления находится 15 населенных пунктов. Тюменская область вошла в топ-10 регионов-лидеров по внутреннему турпотоку. За первые 5 месяцев регион посетили почти 800 тысяч туристов. Об этом сообщается на сайте правительства Российской Федерации. По данным Росстата, наибольшее количество туристических поездок было совершено в Москву и Московскую область, Краснодарский край и Санкт-Петербург. Тюменская область на 8-м месте. Интерес туристов вызывают Тобольск и тюменские горячие минеральные источники, отметил губернатор Александр Мор. На этом все. Следующий выпуск новостей через час.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени прямо сейчас +22 ясно, ночью похолодает до +15, завтра ждаем до 24 градусов тепла и все время без осадков.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ловим летний ритм от Филатова и Кэроса среди счастливых людей. Этот сингл и много другой классной музыки впереди на Красной Армии меньше, чем через 2.5 минуты. Не пропусти.
0: Реклама.
4: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
2: Застройщик ОСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
4: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
5: Центр юридической помощи «Имеем право». Сопровождение банкротства под ключ. Минимум ваших действий. Максимум нашей юридической защиты. Телефон 68-07-53. Важное предупреждение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредитов и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в ОМФЦ.
6: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской 3 порадует вас ассортиментом детских игрушек, мебели, текстиля, электроинструмента, садовым и хозяйственным инвентарем, походными и рыболовными товарами. Приезжайте к нам на базу. Здесь все купите. И сразу «Сибирский.ру».
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

Бритон, все Fever Dream в исполнении Алекса Уорна здесь, на Красной Армии. Да. А что такое Fever Dream? С английского, по сути, несбыточная мечта, когда захлестывают эмоции, как цунами, просто сбивают с ног волной. Конечно, положительным

продолжает ловить эту волну положительного настроя. Впереди нам помогут Beowulf с новинкой Феникс. И прямо сейчас лови Treasure от Bruno Mars здесь, на Красной Армии. С тобой Тимур Салахов. Классного понедельника.

0: Прогноз погоды.
1: Тем не менее, прямо сейчас плюс 21 ясно, ночью похолодает до плюс 15, завтра ожидаем до 24 градусов тепла и все время без осадков, сообщает Яндекс.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Танцевальная работа от Marshmello, Portal the Man, Phoenix.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
2: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55-55-44.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
5: «Энки» – металлопрокат и стройматериалы. «Энки» – арматура, труба, цемент и кирпич. «Энки» – выгодные цены и выбор для стройки немалый. «Энки» – стоит все сразу в одном месте купить. Удобные базы, доставка, расчет по звонку. 68 18 18.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард-Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
9: Да,

0: целая пицца и напиток от 250 рублей.
1: «Додо пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
2: «Додо».
3: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции. Сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
4: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи.

Тюмени 18.00. Продолжаем понедельник в компании French Montana. Ever Since You Left Me в его исполнении. Прямо сейчас лови Шаде от Баинди.

отдыха. Конечно же, под топовый саунд. Далее для тебя Gayazov Brothers, Santa Lucia. И уже сейчас послушаем Юлию Зиверт, Газ. Меня зовут Сергей Белявский. Всем большущий привет и классного вечера.

0: величия. В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем пластинку Dive Into Me, Алок и Халид. Встретим этих ребят через 3 минуты ровно, ну а чуть позже послушаем еще и свежий выпуск новостей на Красной Армии.
2: Реклама.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Чемпионат Тюменской области по дрифту 21 июня. Пилоты всего УРФО подарят море адреналина. Парад пилотов, парные заезды, автограф-сессия, а также большая автовыставка. Настоящий праздник скорости для всей семьи. Детям до 12 лет вход бесплатный. Начало в 14.00. Автодром Метелевский.
2: Бывает, в утренней суете не успеваешь даже позавтракать. И как хорошо, что есть ланчи и завтраки в ресторанах «Папа Джонс». Нежные сырники, воздушные омлеты, ароматные супы и аппетитная паста. «Папа Джонс» не только про пиццу.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
2: Медицинский центр М+, веропыту.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
4: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
5: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
6: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
7: Мамы и учителя, это для вас. Урок эмпатии в мире на ощупь. Ваши дети почувствуют мир руками. Безопасная экскурсия в темноте вместе с незрячим гидом. Это увлекательно и глубоко. Приводите класс или семью. Пусть дети увидят, что мир больше, чем картинка. Мир на ощупь. Запись на сайте. Добро начинается здесь.
8: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН-325-723-2032-602-1.
9: В честь Дня семьи, любви и верности скидка 30% на спа для двоих в салоне тайского спа «Бангкок». Акция до 15 июля.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Виталий, добрый вечер.
1: Добрый вечер. В Тюмени возле объездной планируется масштабное строительство дорог и развязок. Улицу Ставропольскую пробьют от Московского тракта до Интернациональной, а через железную дорогу построят развязку. Также узлы и кольца появятся на Ставропольской Интернациональной и Восстание Ставропольской. Сроки работ пока не уточняются, но известно, что развязку, которая соединит Дом обороны с маяком, планируют начать в следующем году. На новые умные остановки потратят 11 миллионов рублей. Сейчас ищут подрядчика, который изготовит 6 таких павильонов, пишет 72.ru. Остановки из закаленного стекла и металла будут рассчитаны на работу при температуре от минус 40 до плюс 40 градусов. В павильонах установят видеокамеры, бесплатный Wi-Fi и информационные экраны. Подрядчик должен передать павильоны властям до 30 ноября. В Тюменской области стартует онлайн-викторина «Знай свой край». Принять участие в ней могут жители Тюмени, Тобольска и Тюменского округа от 18 лет. Игра проходит в чат-ботах на платформах Макс, ВКонтакте и Телеграм. Зарегистрироваться в одном из ботов можно по ссылке на сайте викторина72.рф. С этого момента участник получает возможность стать обладателем подарков, включая главное – квартиру или автомобиль. Главные суперигры викторины «Знай свой край» пройдут в дни фестиваля «Тюменская осень» с 18 по 20 сентября. На этом все. Хорошего вечера.
2: Спонсор программы – Центр аллергии и астмы «Парацельс».

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 20 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем группу BTS «Swim». На Красной Армии уже через полторы минуты.
4: Реклама.
5: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
6: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
7: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
5: Есть даже логопеды и психологи.
7: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация специалиста.
8: Медицинский.

0: Стань супер-ниндзя. Тренировки по ниндзя-спорту в батутном центре SkyMax. Развивай силу, баланс и координацию на уникальной полосе. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться. Застройщик ООСЗ «Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

Don't Go Mad. Ну а чтобы завтра не проспать работу, рекомендую включить Красную Армию 7 часов. Именно в это время появится Антон Колев и шоу «Летние каникулы». Да, погода немного у нас испортилась, но летний вайб никуда не денется, потому что летняя музыка зазвучит уже завтра. И вообще по будням с 7 до 10. Присоединяйся, рекомендую. Ну и далее также рекомендую послушать новинку Мичико. Это диджей Коха. И прямо сейчас Аарон Смит с пластинкой «Dancing». В Тюмени 18 часов 43 минуты. Всем легкого вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 21 градус, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 24 тепла.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в квартале «Скандия» хорошо!
6: О, «Скандия»! Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха Боровое. Секвойя парк.
2: Галамарт. Супер цена! С 1 по 15 июля надувной матрас всего за 1199 рублей.
3: Галамарт! Для многих автолюбителей машина – второй дом. А вы знаете, что по фэншую через трещину в стекле в дом проходит негативная энергия ша, которая портит вам жизнь. И по народному поверью, битое стекло в доме – к несчастью.
4: Лаборатория автостекла избавит ваше любимое авто от любых напастей, связанных со стеклами, и наполнит вашу автомобильную жизнь положительной энергией ЦИ. Звони 533-444 и записывайся в лабораторию автостекла. И удача обязательно тебе улыбнется. 533-444.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
7: Хватит копить. Пора действовать.
8: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
9: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Дом.рф.банк.ру» в разделе «Ипотека».
10: Оценивайте свои финансовые возможности.

Тюмени 7 часов. Ну что, есть у нас довольно серьезные затруднения на Федюнинского, Мелькайте и Московском тракте. Эти участки лучше объезжать. Ну и далее для тебя крутая история. Тукра, Зонп, Нау и The Warning.

с красивой пластинкой We Don't Talk Anymore. Мы же тоже совсем скоро увидим кое-какую красоту на улицах нашего города, а именно парад красных машин. Да, легендарный флешмоб вновь возвращается, и предлагаем тебе принять в нем участие, если у тебя есть, конечно же, красный автомобиль или мотоцикл. Если таковые имеются, заглядывай в нашу группу во ВКонтакте, радио «Красная армия», оставляй там заявку. Ну, а если вдруг у тебя нет ни автомобиля, ни мотоцикла, предлагаем тебе повеселиться на площадке у технопарка. Все это будет 25 июля. Присоединяйся обязательно. Развлечение для всей семьи. Ну а далее развлечения у нас музыкальные. Впереди их Usual, Moving to the Sun. И уже сейчас Дима Урик с пластинкой «На меня ты не сердись». В Тюмени 19 часов 11 минут. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 20 градусов и малооблачно. Завтра днем осадков не ожидается и до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2GIS.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Мия Бойко с классом.

0: Полностью послушаем через 2 минуты с небольшим.
1: Реклама.
2: Говорят, эти цены неприлично выгодные. Но Xenon Shop не боится их засветить. Билет модули от 16 тысяч рублей за обе фары с заменой. Плюс гарантия. Меняй штатный слабый свет на билет модули в Xenon Shop 72. Телефон в Тюмени 226-006.
3: Выходной с друзьями, кино, кафе, скучно. Квест доверия в мире на ощупь. Проверь, насколько вы с друзьями чувствуете друг друга. Полная темнота, незрячий гид, 90 минут, которые перезагрузят вашу компанию. Это не тимбилдинг, это челлендж. Приходите и увидите руками. Билеты на сайте «Мир на ощупь». Свои узнают своих.
4: ИП Гапоненко Максим Викторович, ОГРН, ИН 325-723-2032-601.
5: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». 2 экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
6: Привет, я Елена Махнева, ведущий косметолог клиники «Наноэстетик». Давайте знакомиться ближе. Наша клиника – это про инновации, опыт и заботу. Все виды инъекционного омоложения для коррекции возрастных изменений и сохранения здоровья. Уже интересно? Тогда запишитесь на прием в «Наноэстетик», и я вам все расскажу. 55 55 44.

0: там, где хочется жить.
1: Лайм. Квартиры со скидкой до 2 200 000 рублей. На география.рф.
2: Застройщик ОСЗ из Бетилла. Проектная декларация на штучедом.рф. Скидка до 2 200 000 рублей при покупке квартиры в Жакомотиве из выделенного пула 1-2 трехкомнатных квартир в первой и второй очереди строительства. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Не оферта.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу малооблачно, плюс 19 градусов. Завтра днем осадков не ожидается и до 23 тепла.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Ждем новинку «Magnetic The Bowser». Буквально через 2 минуты с небольшим на Красной Армии.
0: Реклама.
4: Xenon Shop 72. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 226-006.
5: Вы можете себе представить ремонт без шума и пыли, а вокруг только заповедная природа и пение птиц. Все это возможно в Кипрее на холмах. Квартира с ремонтом, мебелью и техникой. Все готово. Просто заезжайте в квартиру вашей мечты.
6: Реклама. ООО «СЗ Новая Земля». Предложение ограничено. Условия акции на kipreya.rf.
7: Лето зовет. В «Додо Пиццу» нас ведет. Целая пепперони фреш и клубничный мохито от 250 рублей. Только в ресторанах «Додо» заказывайте через приложение прямо на месте.
8: Да-да, целая пицца и напиток от 250 рублей.
7: «Додо Пицца». Почувствуйте вкус лета уже сегодня.
8: «Додо».
9: Предложение действует только в зале пиццерии через приложение «Додо Пицца». Условия и сроки проведения акции, сведения об организаторе на dodopizza.ru. Информация о товарах и стоимости в приложении «Додо Пицца». Продавец ИП «Зайцев Александр Игоревич». ОГРНП 317-723-200-042-908-625-300. Тюмень. Абонентский ящик 955-12+.
10: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
11: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Секвойя парк. Веревочный парк. Один из крупнейших в России. Незабываемые эмоции. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Зиплайн 100 метров. Ждем вас. База отдыха «Боровое». Секвойя парк.
13: Дом начинается с идеи, проекта и заказа материалов в компании «Тримет». Черепица, сайдинг, профнастил, штакетник из металла, термопластины для теплых полов. Свое производство и доступные цены. Изготовим за 3 дня и доставим до объекта. Делайте заказ в интернет-магазине «Тримет.ру» или звоните 790-704.
14: «Тримет».
15: ООО «Тримет». Город Тюмень. ОГРН 102-720-083-05-79.
16: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Классные коллабы на Красной Армии. Это Анна Асти, Дима Билан с пластинкой «Эпилог». Ну а если захочешь сменить вайб, то заглядывай завтра на Красную Армию. С 12 до часа тебя ждет программа «Плюс вайб», в которой можно послушать много хорошей музыки и, конечно же, поучаствовать в играх, чтобы получить подарки. Все это ждет тебя по будням с 12 до часу, так что присоединяйся. Далее к нам присоединятся Maroon 5, Кристина Агилера, «Moves Like Jagger» и уже сейчас крутой трек «Банк». Айсбергер, ты Зиверт. В Тюмени 19 часов 42 минуты. Всем отличного вечера.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс, погода в Тюмени к этому часу солнечно, плюс 21 градус. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Встретим The Second Voice, Let Me Be. Менее чем через 3 минуты на Красной Армии.
0: Реклама.
3: Вы владелец Volkswagen, Skoda, Audi или Seat? Тогда запомните два слова. Эталон авто. Большой выбор автозапчастей и расходных материалов в наличии. Быстрый, самостоятельный поиск товара на сайте и простое оформление заказа. Вас ждет только качество, гарантия, надежность. Эталон авто. Заходите в наш интернет-магазин etalonauto72.ru или приезжайте на Молодежную, 12.
4: ИП Сорокин Александр Анатольевич. ОГРН П-313-723-200-00-17-01.
5: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
6: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру

0: Полное оборудование, все этапы, Airflow, ультразвук, полировка и укрепление эмали, 3D-снимок, всего 3300 и никаких доплат. Стоматология «Жемчуг». Условия акции уточняйте по номеру 500-111. Количество мест ограничено, 18+. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
1: Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской предлагает в аренду складские помещения, холодильные камеры, офисы, торговые павильоны, а также площадки под хранение. Предоставляем услуги железнодорожного тупика и портального крана. Складской комплекс «Сибирский» на Барабинской. Улица Барабинская, 3.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Хрустящие драники, аромат домашней кухни. Скоро открывается «Василек» – белорусское гастрокафе. Приходи за настоящим вкусом. Первомайская, 18, второй этаж.
4: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
5: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 8.

Ну а мы тебе предлагаем принять участие в крутейшем флешмобе. Именно с него начинается День города в Тюмени, так что присоединяйся к параду красных машин. Если хочешь стать участником, то для этого нужно лишь интернет и красный автомобиль или мотоцикл. Да, оставляй заявку в нашей группе во ВКонтакте «Радио Красная Армия». Если

вообще развлечение для всей семьи, так что будем ждать тебя с нетерпением. Да, далее с нетерпением также дождемся новинку Calling Out For You, это Bauer, и уже сейчас послушаем вещицу «Над землей» Текила и Настя Кочеткова. В Тюмени 20 часов 11 минут. Всем хорошего вечера.

0: Прогноз погоды.
1: Как сообщает сервис Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 19 градусов, малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем историю под названием «Talk to You». Это A Notary 54 Ultra.

0: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
3: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
4: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Не теряй время после 9 класса. Инновационный колледж «Альянс». Два экзамена, и ты в деле. Оператор транспортного терминала, делопроизводитель, медицинский администратор. После 9 и 11 класса ведем набор по нефтяным и газовым направлениям. IT, юриспруденция, строительство, медицина. Прием с 1 апреля. Каждый выбор – это старт. Выбирая МИКа, у тебя все получится. Звони 21-78-21.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: прогноз погоды.
1: В Тюмени к данному часу плюс 20 градусов и малооблачно. Завтра днем осадков не прогнозируется и до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – официальный дилер для авто в Тюмени «Барс».
3: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер для авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Запись по телефону 519531.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем яркую вещицу среди счастливых людей Филат Фекерес. Не только эта вещица прозвучит на Красной Армии менее чем через 2 минуты.
0: Реклама.
4: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
5: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
8: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт 112.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

летним вайбом Whistle, и вот точно такую же музыку, ну, похожую во всяком случае, можно будет встретить уже завтра с 7 до 10 в шоу «Летние каникулы». Именно летним вайбом будет делиться Антон Колев еще и подарками, так что присоединяйся с 7 до 10 по будням, проснуться так будет точно легче, ну и, конечно же, зарядиться на рабочий день. Далее, никаких рабочих моментов, только отдых, только крутая музыка, именно здесь, на Красной Армии. Меня зовут Сергей Белявский, и всем классного вечера!

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Дмитрий, ну что за простой в продажах? Где нам найти новых клиентов?
3: Алла, может, поучаствуем в аукционе и выиграем госконтракт?
2: А ты умеешь?
3: Мне Петрович посоветовал в русскую компанию обратиться. Они полностью берут на себя подготовку и участие в закупке. И не берут процента от сделки. Русская компания. Телефон в Тюмени 68-00-86. 68-00-86.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с Эксперт Авто. Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. Эксперт Авто. Звоните 60 49 49.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
6: Вайп, вайп. Плюс вайп.
7: На Красной Армии.
8: Всем привет! Ловите на этой неделе билеты в кино, а еще сертификаты в батутный центр SkyMax по будням с 12 до часу.
6: Плюс вайп
7: на Красной Армии. Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 23 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
6: Хочешь записать свою первую песню? А может, целый альбом? Есть идеи, но не знаешь, где и как? Это к нам. Студия Vibes. Запишем, сведем, сделаем так, что будешь звучать как легенда. Даже если это твой первый трек, даже если страшно. Студия Vibes. Елизарова, 6/1. Приходи, споем.
7: Хотите шашлык на природе? Приезжайте в легендарное кафе «Березка». Веранда на 80 человек, беседки в березовой роще и та самая грузинская кухня. Бронь по телефону 69-35-00. 69-35-00. Кафе «Березка». Червичевский тракт, 112.
8: Строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует щебень, песок всех фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
10: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 23 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам. Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным сервиса Яндекс Погода, в Тюмени к этому часу плюс 18 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем до 23 тепла и никаких осадков не ждем.
2: Спонсор программы – детское игровое пространство «Балу».
3: Мамочки, готовитесь ко дню рождения ребенка, но так устали и хотите на ручки? Хочется, чтобы было красиво и уютно, а дети были счастливы? В «Балу» знают эту боль. Эстетичный и уютный лофт с лабиринтом, сухим бассейном и зоной для игр не оставит равнодушным ни одного ребенка. А ваши гости будут в восторге от интерьера. «Балу» – место, где все продумано до мелочей. Ищите нас в 2G.
0: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые

0: Прогноз погоды.
1: Тюмени к данному часу плюс 16 градусов, облачно с прояснениями. Завтра днем осадков не ожидается и до 23 тепла, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – прокат мототехники «Питбайк Сибирь».
3: Прокат мототехники для всей семьи «Питбайк Сибирь». Квадроциклы, эндуро, питбайки, обучение детей от 5 лет. Подготовленная детская трасса, полная экипировка. Почувствуй эмоции, драйв, скорость. Вместе с «Питбайк Сибирь». База отдыха «Лагуна» 69-30-13.
0: Реклама.
4: Устали искать авто в России? Дорого, долго, хлам? Заказывайте авто из-за рубежа, как на маркетплейсе, вместе с «Эксперт Авто». Toyota, BMW, Audi, Mercedes, Kia и другие. Без скрытых платежей и серых схем. Рассчитаем под ключ по одному звонку. «Эксперт Авто». Звоните 60 49 49.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?